сердце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.

серце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня

0: сводку Главного управления гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня 22 декабря 1983 года. Река Дунай без дан -1,9, -19, Апатин +4,0, +40, Бобоево +3,2, +32.
1: Испред театра большой, я сам те чекал satima. Tvoj beli hrt, berzoj, je lajao pred vratima. Na -26, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš na dlanu.

0: Вы слушали сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня, 22 декабря, и прогноз уровня воды в реках на 24 декабря текущего года.
1: 9, 3.